Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мечтательно сонной. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центр избирком объявил о начале досрочного голосования на думских выборах. По данным ЦИК, досрочное голосование стартовало на территории 12 субъектов страны, где введено военное положение и средний уровень реагирования. Это регионы Донбасса и Новороссии, а также 8 приграничных субъектов. Старт голосования был дан в пятницу. Выборы в Думу пройдут 18-20 сентября. Украину теперь снабжает в основном Болгария. Как рассказал глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения Российской академии наук Николай Плотников, София закрывает до 40% потребностей Киева в дизельном топливе и поставляет ему также вооружение и боеприпасы советского производства. А Чехия модернизировала для украинской армии около 800 танков Т-72. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Мир.
1: Союзники США считают, что Вашингтон лишился значительной части вооружения и сил в конфликте с Ираном. Эта война ослабила США и их влияние в мире. Пентагон с этим не согласен. Это утверждает издание «Политико». Оно сообщает, что ради Ближнего Востока Соединенные Штаты вывели из Тихого океана ключевые системы ПВО и последний авианосец. Почти прекратили операции в Южно-Китайском море и ограничили ротацию истребителей в Европе. Эксперты призывают родителей не перегружать школьников дополнительными занятиями, особенно в сентябре. В начале учебного года ребенку необходимо время, чтобы адаптироваться к школьному режиму и постепенно войти в привычный ритм. Поэтому оптимальный вариант – одна спортивная и одна творческая секции. Об этом сообщают «Известия».
2: Транспорт.
1: В состав международного поезда «Алматы-Ташкент» включат отдельный вагон для женщин. Это инициатива Казахстана, где такой сервис действует с октября 2021 года и до настоящего времени был доступен только на внутренних маршрутах. Вагон для женщин будет включен в поезд «Алматы-Ташкент» с 1 октября. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Возможно рассказать вам историю мою.

0: Очень сложно.
1: Дорожное радио.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Дорожное радио.

0: 5 звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.
1: Я Никита Леонов. Рад сообщить, что уже через несколько минут на Дорожном радио начнется новое шоу «5 звезд». Спеть песню сможет каждый из вас, а оценивать ваши таланты в первом выпуске программы будет Олег Газманов. Кому-то он и поставит 5 звезд. Начало в 10 утра. Не проспите.
2: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Дорожное радио представляет.
14: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Где меня не теряют, то связь плохая. Целую.
0: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Дорожное радио представляет. Суббота. Утро. Самое время петь. Да не просто петь, а выиграть за это деньги. «Пять звезд» с Никитой Леоновым только на Дорожном радио.
1: Проснись и пой. Девиз нашей программы. Доброе утро, дорогие друзья. «Пять звезд» – народное шоу, новое шоу в эфире Дорожного радио, где каждый может показать свои вокальные способности. Сегодня у нас будет 5 звездочек, 5 участников, и кто-то получит 5 звезд от большой звезды, то есть 5000 рублей. Судить шоу сегодня будет, дорогие друзья, народный артист России Олег Газманов. Доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Олег Михайлович, этот год для вас юбилейный. Пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить вас с праздником, 75-летием.
2: Спасибо.
1: Мы уже все пытались отжиматься.
2: Вся страна отжимается.
1: Вся страна. Вы запустили, как говорят, флешмоб такой. И многие за здоровый образ жизни.
2: Люди проверяют свои способности физические, да? Ставят какие-то цели, идут вперед. Ну, в общем, все это весело происходит под музыку.
1: Ну и многие артисты, кстати, присоединились к этому флешмобу. Стас Пьеха пытался 75 раз. Он хотел отжаться, но получилось.
2: Да, и вот недавно был еще Сергей Лазарев. Лазарев очень, да, хорошо отжимается, правильно. Ну, он всех поразил. Меня точно поразила Лера Кудрявцева. Не видел?
1: Нет, кстати, вот Лера не видел.
2: Она сказала, вот кто за сколько там, не знаю, минут съест вот эту картошку фри целый пакет, значит, и в течение там ляжет и отдохнет при этом. В общем, как-то так оно выразилось, я уже не помню. Но это было весело.
1: Сегодня в честь Олега Газманова, дорогие друзья, еще один подарок от слушателей Дорожного радио. Они сегодня будут петь исключительно ваши песни. Они присылали нам видео. Вот, в соцсетях Дорожного радио можно будет видео посмотреть. А сегодня в эфире Дорожного можно будет песни в исполнении наших слушателей услышать.
2: И спеть вместе с ним.
1: И спеть, подпеть, как говорится.
2: Это полезно.
1: Вообще это полезно. Петь песни Олега Газманова, и сразу настроение улучшится. И дни становятся ясными, да, Олег Михайлович?
2: Дни всегда ясны. Если поем вместе, дни всегда ясны.
1: Ну, давайте. Первый участник нашей программы — Елизавета Человекова. Город Ивантеевка, Московская область. Она написала нам вот что. Много лет слушает Дорожное радио по утрам с Никитой Леоновым. Мне очень приятно, на самом деле. Работает она в ритейле. В ее обязанности входит общение с покупателями, обучение сотрудников. О себе Елизавета пишет, что всегда любила петь и танцевать, хобби — путешествия. Ну а в караоке Елизавета поет регулярно. Давайте посмотрим, как она поет, собственно говоря, и как она, может быть, даже танцует.
0: «Пять звезд» на Дорожном радио.
3: Ты моя

0: Вот такие, по-моему, милые морячки.
1: Ну, очень мило, целый спектакль здесь. Не просто они спели, а тут, да, они срежиссировались.
0: Мне кажется, это мама с дочкой.
1: Да, мне тоже так кажется, я уверен просто в этом.
0: Как оцениваете вокальные данные? Пока звездочки ставить не нужно, но вот прокомментировать-то мы имеем полное право.
1: Ну, во-первых, и было сложно довольно, потому что я, например, музыку почти не слышал, а только голоса громко было, не в балансе, так сказать, во-первых. Но, во-вторых, им сложно было, потому что это не через микрофон, голос без обработки. Но это, кстати, и достоинство их, потому что одно дело, когда ты обрабатываешь голос, там как-то улучшаешь, вот. Но они очень хорошо вместе смотрятся, вместе хорошо спели, в общем, не знаю, 5 баллов ставлю.
0: Но давайте мы еще все-таки подумаем и посмотрим других участников, потому что в конце нашей программы кто-то получит 5 звездочек, то есть 5000 рублей.
1: Да, я еще хочу добавить, что они не только спели, а очень органично станцевали и сделали этот флешмоб на песню, значит, такие движения, в общем, очень хорошо, молодцы.
0: Ну, а песню «Морячка» ждут на каждом вашем концерте.
1: Я эту песню «Неубиваемую» пытался пару раз убрать из концерта, но получил только жуткие крики в конце, что без «Морячки» не отпустим.
0: Ага.
1: Но это не только «Морячка». Вот у меня ряд песен, которые я сочинил еще в 90-е, то есть 35 лет назад почти, да, и они до сих пор не просто в ходу, а без них невозможно уйти. И они очень мешают развитию моих новых песен. Потому что, чтобы поместить какие-то новые песни, надо убрать старые песни. Ну, в общем, вот так.
0: Но для этого вы придумали попурри. Ну, на самом деле, не вы придумали, но вы его используете. И на Дорожном радио концерт проходил весной этого года, и Олег Михайлович вот зажег по-настоящему попурри. Там все песни, ну, не все, многие песни были представлены, и народ оторвался.
1: На самом деле, там, да, попурри довольно длинное, но... Я один раз делал полностью все известные такие, ну, популярные реально песни, и у меня получилось такое длинное, что никуда это попурри не брали. Поэтому я перестал так делать, удлинять. Только самые хиты-хиты.
0: Ну, и «Морячка», конечно, прозвучит в вашем юбилейном концерте, который намечается в ноябре, да, как я понимаю?
1: Да, у меня 29 ноября на ВТБ-арене, на огромной арене, значит, будет большой концерт. Ну, я считаю, что это достоинство моего концерта, это интерактивность. То есть я понимаю, что вот люди даже кричат, выскрикивают из зала какие-то песни. Там я так, минуточку, поворачиваюсь. И... Вот таких песен у меня больше 60. Mm-hmm. А в двухчасовой концерт помещается 23 примерно песни. 21-23, тире вот так вот. И поэтому... Ну, значит, я могу менять просто местами песни или там разные песни петь. Одного ритма, например. Если хочется подвигаться и большой зал, я пою такие песни, под которые можно двигаться. Если люди хотят попеть, пою те песни, которые можно попеть вместе со мной. И так далее. Если люди любят регги, у меня тоже целая, ну, не знаю, сколько песен в регги. Если рок, пожалуйста, есть роковые песни. Даже тяжелый рок такой, серьезные песни. Особенно вот новая песня «Моторосы», она очень жестко проходит так.
0: И она тоже будет звучать на концерте.
1: Да, и тоже будет на концерте в ноябре.
0: ВТБ-арена, Олег Газманов всех приглашает.
1: Да.
0: Ну а сейчас, дорогие друзья, второй участник, он нам пишет вот что. Меня зовут Лебедев Костя, мне 10 лет, я живу во Всеволожске, очень люблю театр, с радостью выхожу на сцену и обожаю перевоплощаться в разных героев. Так я могу делиться своими эмоциями со зрителями. В музыке мне особенно близки песни Олега Газманова. Они придают сил и помогают верить в себя. Мечтаю однажды выступить на большой сцене и подарить зрителям яркие эмоции. Ну вот, юный участник. Кстати, мне кажется, на ваших концертах, Олег Михайлович, разные поколения встречаются, да? И приходят целыми семьями.
1: Вот только что был концерт в Ирбите, это под Екатеринбургом. И там такое количество молодежи было, огромное количество людей, несколько десятков тысяч. И вот я со сцены вижу только рядов 12-20, может быть, да, дальше там уже темноте или расплывчато все. И вот все эти ряды, значит, если вот раньше где-то там лет 10 назад, может быть, более пожилая публика была, то сейчас одна молодежь, причем и дети, особенно дети, вот эти все песни «Я по жизни загулял», все поют хором просто. Удивительно, конечно.
0: Но... Давайте мы послушаем Костю, что же он споет нам сегодня, какую песню Олега Газманова.
1: Да.
0: Внимание. Слушаю. Включаем.
2: 5 звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.

0: Мне кажется, Костя записал дуэт сразу с Олегом Газмановым, да, получилось, что я слышу Олега Михайловича в этом треке, как говорится.
1: Ну, Костя молодец, солнечный парень такой, на солнце как раз стоит. Вот, и перевоплощение у него, да. Но у него перевоплощение на несколько баллов выше, чем вокал все-таки.
0: То есть посмотрите, кстати, видео, дорогие друзья, в соцсетях.
1: Очень скромно, тихо пел, чтобы не заглушать основной трек. Но все-таки хотелось бы, чтобы он погромче был, чтобы можно было послушать его вокальные данные. Но этого не случилось.
0: Но все возможно еще впереди.
1: Конечно.
0: И он может поучиться вокалу.
1: Ну
0: а в школах, между прочим, сейчас в том числе изучают ваши песни.
1: Ну и слава богу. В моих песнях ничего плохого нет.
0: Хорошие песни, почему бы их не изучать? Дорогие друзья, это шоу «5 звезд» в эфире Дорожного радио. Мы продолжим нашу беседу через некоторое время.
2: Время петь и получать за это деньги. «5 звезд» с Никитой Леоновым.

0: «Пять звезд» на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
1: Олег Газманов, дорогие друзья, сегодня судит наше шоу. У вас такая интересная майка, написано «Я по жизни загулял». Да. Мы же помним эту песню, тоже словно в темный лес попал.
2: Да. Знаете, что под это теперь? Я теперь в своем лесу гордо голову несу. Знаю, если заплутаю, сам тогда себя спасу. Эти ребята, которые следят за лесом, егерь, лесовики, вот эти все, они сажают деревья под эту песню. Я с удовольствием это делаю с ними, они выучили этот мой дикий танец под эту песню, и мы вместе все это делаем, и сажаем, и танцуем.
1: А футболка под каждую песню у вас есть, наверное?
2: Ну, почти. Ну, так получилось, что мне так удобно в футболках выступать на сцене. Во-первых, не так жарко. И я так уже привык, и мне уже второй год или два года подряд и в этих футболках. И они разные, чтобы разнообразие было. Вот. На концерте я не переодеваюсь, как некоторые артисты там по 10 раз. Мне такого... Я если 10 раз переоденусь, я умру вообще. Вот. И я... А вот футболки очень легко. Поэтому мне разные футболки для СВО, для ребят мы сделали. И вот такие с названием песен: «Я по жизни загулял», «Мои мысли, мои скукуны», «Ваше сердце под прицелом» и так далее. Много разных.
1: Друзья, шоу «Пять звезд» продолжается на Дорожном радио. Видео с вашими выступлениями присылайте в соцсети Дорожного радио. По субботам мы будем петь. Ну а самый поющий получит 5 звезд, то есть 5000 рублей. Сегодня слушатели Дорожного радио исполняют песни Олега Газманова. Оценивает их, собственно говоря, автор.
2: Да, поехали.
0: 5 звезд на Дорожном радио.
3: О, нет. Вы куда несете тони, на лице, как на итоне, отпечаталась душа.
1: Академично так вот спел. Это Борис Петров, город Санкт-Петербург. Борис нам пишет, что всегда в дороге слушает Дорожное радио. Услышал про вашу программу. Он сообщает нам, и специально осенью он собирается приехать в Москву на юбилейный концерт Олега Михайловича. Вот так.
2: Я как раз думал о том, буду ли я петь песню «Туман» или нет. Но вот он так спел.
1: Оригинально, да?
2: Так серьезно.
1: Оригинально.
2: Ну, не то, что оригинально, но профессионально спел. Видно, что человек занимается, как минимум, занимается вокалом. Или и как не максимум, а скорее всего, что он профессионально где-то поет.
1: И он в дороге это делает, в дороге. То есть поет. Кстати, это хороший способ, знаете, не заснуть. Вот есть дальнобойщики, которые едут. Ну, да. Вот, а как не заснуть? Можно петь песни, когда
2: туман
1: вы поете.
2: «Туман вместе с дымом последнего боя, туман над травой, что растет под тобою». Такая песня, знаете, она... Вот до этого выступал парнишка молодой, да? И он говорит, я вот люблю перевоплощаться. А мне по-другому невозможно. Я когда... Все стихи я сам сочиняю к своим песням. И вот когда я писал песню «Туман», я вот был этим раненым бойцом, который лежал, и вот кровь сочилась из него, и жизнь вытекала. И вот на лице, как на иконе, отпечаталась душа. И я вот вспоминаю, и когда я пишу песню и писал песню «Исаул», я был этим самым Исаулом. Это удивительно, конечно, что я вместе с песнями проживаю каждый раз свою жизнь. Уже столько жизней прожил.
1: А вот, кстати, интересно, вот если бы меня спросили, какая у тебя, Никита, любимая песня Олега Газманова, я бы, ну, когда я был маленький, была любимая «Эскадрон». Потом стала «Исаул». Потом стала «Морячка». А через некоторое время «Единственная моя». А между прочим, в этой песне вы недавно изменили стихи, слова. Почему это произошло, Олег Михайлович?
2: Сейчас скажу. Я еще скажу пару слов про этого парня. Он такой серьезный и такой фактурный. Наверное, вот спокойно бы играл какой-нибудь, не знаю, там, Илью Муромца.
1: Илья Муромец, да, подходит ему абсолютно.
2: Русские богатыри такие. Вот.
1: Русский богатырь, да.
2: И очень так свирепо спел эту песню. Я именно свирепо так, угрожающе.
1: Ну, возможно, он именно так ее видит, эту песню. Да. И на концерте вы ее будете исполнять теперь, благодаря нашему слушателю Борису.
2: Пока не знаю. У меня столько песен, баллад. У меня перебор даже баллад. А у меня, знаете, в концерте я делаю один к трем примерно. То есть 3 таких энергичных песни и 1 баллада. Потому что если перегруз по балладам, ну, народ немножко так вялый будет на концерте. Поэтому вот я стараюсь как-то баланс выдерживать.
1: Что же касается песни «Единственная моя», где были изменены слова.
2: Понимаете, как получилось? Я написал эту песню примерно 27 лет назад. У меня были сложные отношения с моей любимой. Мы чуть не расстались. Ну, поэтому слова получились такие трагические. «Не родятся наши дети, не подарят нам цветы. Будет петь холодный ветер над осколками мечты». Мы так и не расстались.
1: Слава богу, да. Все хорошо.
2: А дети родились, цветов много. И вот семья и дети в основном. Я спрашиваю: папа, вообще про кого ты эту песню писал? Ну и так далее. А жена говорит: давай как-то, может, по-другому там что-то сделаем. Ну, мои коллеги говорят: ты что, с ума сошел? Эта песня такой устойчивый хит. Там люди фанатеют.
1: Ушла в народ,
2: только
1: да,
2: фанаты, они, да, каждое слово знают. Но так как я сам эти стихи написал, я там чуть-чуть подтюнил, да. И родятся наши дети и подарят нам цветы. Пропадет холодный ветер над осколками мечты. Почти те же слова.
1: Но Филипп Киркоров может исполнять старый вариант, да?
2: Нет, Филипп счастлив. Филипп в таком восторге был, что это слова, значит, поменяли. Потому что он говорит, он довольно часто корпоративы, там, свадьбы, например. Вот на свадьбы, когда он поет, не родятся наши дети.
1: Да, как-то, не очень.
2: А все равно просят эту песню. Ну, как-то люди не задумываются особо над словами, когда уже танцуют под нее. А тут такое счастье, говорит, все, давай. И он сейчас поет с таким удовольствием.
1: Давайте мы эту песню послушаем. А потом продолжим наше шоу «Пять звезд» в эфире Дорожного радио.
0: Время петь и получать за это деньги.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия гарантирует защиту гражданам Приднестровья в случае обострения ситуации. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что российские миротворцы останутся в республике. Приднестровье не собирается обсуждать статус миротворческой миссии, поскольку ее деятельность направлена на сохранение мира в республике, подчеркнул Красносельский.
2: Россия.
1: Озон будет использовать пункты выдачи заказов в качестве небольших логистических центров. Проект реализуют в два этапа, все начнется 10 сентября. Владельцы пунктов выдачи получат дополнительный доход. Компания рассчитывает, что он составит около 15 тысяч рублей в месяц за обработку и хранение товаров. Расходы на эти услуги будут оплачивать продавцы. Такая стратегия Озон связана с недавними атаками беспилотников на склады маркетплейса в России.
2: Образование.
1: Самое большое число абитуриентов, поступивших на бюджетные места в вузах в этом году, в

0: Москве, Петербурге и Татарстане. Там на бюджеты зачислены, соответственно, более 67 тысяч человек, около 36 тысяч и 17 тысяч человек. Такие данные приводит Миноборнауки. Футбол. Шестой тур в российской премьер-лиге открылся накануне боевой ничьей. В Самаре «Акрон» принимал ЦСКА. В итоге 2-2, и ЦСКА поднялся на третье место, сыграв трижды в ничью и трижды победив. «Акрон» на предпоследней 15-й строчке в таблице. Лидер чемпионата «Краснодар» проведет свой матч сегодня. Примет у себя «Ростов». Транспорт. К оснащению автовокзалов и станций предъявят новые требования. Они вступят в силу с 1 сентября. Из перечня для обязательного оснащения уберут заведения общественного питания и пункты медицинской помощи. Вместо последних автовокзалам разрешат иметь только аптечку. Это следует из приказа Минтранса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.
2: Пять звезд на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
3: Олег Газманов сегодня начинает это утро вместе с нами, дорогие друзья. Хочу напомнить, наши слушатели поют песни Олега Михайловича в честь его юбилея, и кто-то получит наивысшую оценку 5 звезд. 5 звезд — это 5000 рублей. Да. Уже у вас есть, Олег Михайлович, какой-то фаворит, может быть?
4: Уже есть фаворит.
3: Уже?
4: Да.
3: Уже
4: вот я не скажу пока.
3: Ну, понятно, вы сейчас ставите галочки, можете там оценить.
4: У меня два фаворита.
3: Два, кстати, фаворита.
4: Да.
3: Ну что ж, а мы сейчас услышим Вадима Шмакова. Он работает на Ленинградской атомной электростанции в должности дежурного электромонтера. Имеет звание ветерана труда и другие медали. С детства любит рыбалку. В 1975 году начал заниматься в народном тюзе, когда учился в Железногорском техникуме. С тех пор полюбил театр и сцену. Третий год занимается вокальной студией. И вот сейчас Олег Газманов, в общем-то, наверное, оценит его вокальные данные, и мы узнаем, услышим, какую песню он исполнит. Внимание на экран. Это для тех, кто смотрит нас в соцсетях, и делайте погромче звук у ваших радиоприемников. Это Дорожное радио.
2: Пять звезд на Дорожном радио. Это возможность выиграть от 5000 рублей.
5: Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы плана. Поднимаем России знамя.
4: Ну, тоже со знаменем.
3: Со знаменем, да. То есть подошел творчески он очень.
4: По крайней мере, эта песня первое место уже заняла в этом народном опросе.
3: Да, вот так вот, со знаменем исполнил
4: песню. Да, так серьезно очень.
3: Между прочим, у этого человека 6 внуков.
4: С медведем на груди и со знаменем в руках.
3: 6 внуков, представляете, у него?
4: Ну, это замечательно.
3: Ну и семья его, конечно, поддерживает. Между прочим, уважаемые слушатели, в соцсетях Дорожного радио через неделю мы узнаем, за кого вы проголосовали. А Олег Газманов, конечно, выберет сегодня человека, который получит 5 звезд или 5000 рублей. Вы выступаете в разных городах, Олег Михайлович. Вот иногда, бывает, начинаете делать кульбиты просто на сцене. От чего это зависит? Вот от какого-то настроения? Как его поймать, это настроение?
4: Ну, в общем-то, народ привык, что в песне «Эскадрон» я что-то такое делаю. Мне сейчас сложно, потому что то, что раньше я не делаю, ну, попроще что-нибудь делаю. А вот и сложно еще из-за того, что я лет 10 песню «Эскадрон» не пел просто. Mm-hmm. Потому что новых песен очень много было. А сейчас я ее, ну, сделал новую аранжировку и слегка, не слегка, а прилично понизил в тональности. Потому что с возрастом голос становится более хриплый и низкий. Да, и с этими трюками, значит, народ ждет что-то от меня. И приходится, значит, соответствовать. Так что я над этим сейчас работаю, чтобы быть готовым к сольному юбилейному концерту.
3: Сергей Иванов – это следующий участник нашего шоу «Город». Красивое название – «Город Благодарный», Ставропольский край. Не бывали там, Олег Михайлович?
4: Я вообще везде уже бывал.
3: Угу.
4: Не знаю, «Город Благодарный» – не помню сейчас точно. Если скажу, что не бывало, вдруг я уже там был.
3: Не помнишь наш город. Скажет, да, вы что там.
4: Кстати, я дополню по поводу песен. Вы сказали, почему там эти трюки и так далее. Просто я достаточно энергичный для своего возраста.
3: Это мы заметили, да.
4: Меня, знаете, так колбасит на сцене, когда я выскакиваю, значит, особенно в какой-то песне, в некоторых песнях. Особенно в песне «Эскадрон». Там удержаться невозможно. Поэтому мне нужно или сигануть куда-нибудь, иначе у меня адреналит меня просто разорвет, мне глаза выскочат. Поэтому, чтобы вы понимали, и перед выходом на сцену обычно, перед концертом, я так волнуюсь, у меня столько адреналина, что я отжимаюсь прямо перед сценой. Мы, кстати, вся наша группа тоже старается так какие-то физические упражнения делать.
3: Потому отжимания что, помогают успокоиться.
4: Более того, не только успокоиться, а помогает... Вот есть... Ну, я обычно распеваюсь перед концертом, но если ты еще даешь нагрузку, особенно в таком положении, когда голова ниже, там, пупка, вот, то приливает кровь к связкам и легче петь. Вот это объективно. Мне просто нужно это. Вот. Поэтому, да, и в некоторых песен, подчеркиваю, я делаю какие-то акробатические трюки, но не во всех. Было смешно бы, если бы я там в песне «Офицеры» там шпагат какой-нибудь сделал.
3: Ну, да, это же было бы неуместно.
4: Но в песне, «Морячка» я могу двигаться как-то определенным образом. В песне «Эскадрон», да. Это вот, в принципе, это, если это органично в концерте, тогда это делаю.
3: И на «Звездах дорожного радио» концерт, еще раз напомню, проходил весной этого года. Олег Газманов явно поймал кураж. И, кстати, когда я спросил своего сына, который тоже присутствовал в зрительном зале, я говорю, кто тебе понравился больше всего? Он говорит, ты знаешь, Газманов так зажег. Вообще класс. Ну, а мы сейчас послушаем еще одного участника нашего проекта.
2: «Пять звезд» на «Дорожном радио».
6: Мое сердце нагрянет, я от боли качаюсь, как пьяный.

0: Хорошо вы поете дуэтом, Олег Михайлович. Сергей Иванов, Ставропольский край. Прозвучали все пять наших участников. Я думаю, что Олег Михайлович Газманов уже делал отметки. Вот у нас есть специальный листочек. Кому-то через некоторое время он вручит 5 звезд, 5000 рублей. Продолжим через некоторое время. Это программа «5 звезд» на Дорожном радио.
1: А еще будут, да?
0: А нет, вот все. Из них нужно выбрать. Пока мы сделаем небольшую паузу.
1: А мы выберем одного или двух?
0: Давайте через паузу мы все расскажем нашим слушателям, одного или двух. У Олега Газманова явно хорошее настроение. И он хочет подарить не просто 5000 рублей, а может быть даже 5,5.
1: Ну, посмотрим, да.
2: Время петь и получать за это деньги. «5 звезд» с Никитой Леоновым.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере.

0: Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
17: «Пять звезд» на «Дорожном радио». Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
18: Олег Газманов у нас в гостях. Сегодняшний выпуск программы мы решили посвятить в его честь. И наши артисты, наши звездочки небольшие, они поют песни Олега Газманова. Собственно, все уже прозвучали. И сейчас Олегу Михайловичу предстоит выбрать победителя. Давайте мы еще раз напомним, кто сегодня присылал заявки. Елизавета Человекова, город Ивантеевка, Московская область. Песня «Морячка». Костя Лебедев, это парень, которому всего 10 лет, город Всеволожск. Борис Петров, Санкт-Петербург. Вадим Шмаков, город Сосновый Бор, Ленинградская область, песня «Россия». И Сергей Иванов, город с красивым названием «Благодарный Ставропольский край». Ну что, Олег Михайлович?
19: У меня, кстати, есть песня «Ставрополье».
18: «Ставрополье».
19: Да, и я... Она такая довольно свежая песня.
18: И мы услышим ее, возможно, на концерте, опять же, который состоится

0: в ноябре, я напомню, и всех призываю приходить.
1: Возможно. Возможно. Она такая, знаете, с таким аутентичная слегка. Где, ведь что такое Ставрополье? Это рядом предгорье Кавказа. Да. И там вот и терские казаки, там, значит, и кавказские вот эти, значит, там внутри казачьи песни, вот это вот ритмическая основа так кавказская, очень интересная. Я так больше исследовал даже эту ситуацию, прежде чем написал. Ставрополье, русское поле, звон колокольный, волны ковыля. Ставрополье, ветер вольный, горы Пятигорья, наша земля.
0: Но это не значит, что Сергей Иванов уже победил, дорогие друзья. Сейчас Олег Газманов объявит имя одного или, как мы говорили, двух победителей.
1: У меня, честно говоря, я вообще не люблю быть судьей, это так неправильно. Но я поставил безвыходное положение. И мне, например, нравится несколько участников из этих пяти. Фавориты у меня есть. Мне очень понравилась Елизавета Человекова и ее дочь. Да. У нас жалко, что не говорят, как ее зовут, дочку.
0: Да, общем-то. Кстати, вот почему-то мы не узнали имя дочери.
1: Ну, такой дуэт. Может, это не ее дочь, я не знаю. Но это было красиво, очень мило. Вот. Ниже пятерки, но невозможно ставить, какие они хорошие.
0: Ты морячка, я моряк.
1: Да.
0: 5 звезд. Елизавета Человекова, город Ивантеевка, Московская область.
1: Я хотел бы попросить вашу редакцию расширить... В честь моего юбилея.
0: И еще вручить 5000 рублей.
1: Да, потому что вот Сергей Иванов спел песню «Дороги». Мою старую-престарую песню, одну из первых. Вот она мне очень близка, и она там такие слова неумирающие, мне кажется. И они обо мне. «Когда-нибудь я в дороге устану, и, ослабев в этой гонке, отстану. Быть может, песни, как дети, моим продолжением станут». Вот такая вот история в этой песне. И то, что он сам спел... Очень прилично спел, кстати, и еще сыграл себе на гитаре. Вот, дорогого стоит.
0: А к тому же мы еще на дорожном радио, дорогие друзья. Ну, как мы можем отказать Олегу Михайловичу? Поэтому еще 5 звезд получает Сергей Иванов, город Благодарный, Ставропольский край.
1: Вынимаю денег, еще 5000 просто. Докладываю вашу кучу. Все, я играю. У меня с собой есть как раз.
0: Спасибо, дорогие друзья. Вы можете проголосовать за своего любимого исполнителя на
1: дорожного
0: радио. Олег Газманов сегодня у нас в гостях в программе «5 звезд». Меня зовут Никита Леонов. Ваше пожелание, Олег Михайлович, всем слушателям дорожного радио.
1: Ну, я тронут, что так вот выбрали мои песни и поют. Потому что каждый композитор мечтает сочинить песню, которая бы стала народной. А что такое народная песня? Это когда народ поет, а композитор отдыхает. Вот пусть народ поет, а я, наконец, уже отпустите меня на пенсию. Хотя я уже на пенсии где-то лет 15.
0: Ну, а мы начнем сейчас что делать? Отжиматься будем? Ну, по традиции, конечно.
1: Да, идите отжиматься.
0: Вся редакция дорожного радио и все слушатели.
1: Легче петь будет.
0: Спасибо вам большое. Счастливо. Пока.
2: Время петь и получать за это деньги. «5 звезд» с Никитой Леоновым.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня.
2: Под мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В сентябре в России вступят в силу несколько новых законов. Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, вводится запрет на распространение социальной рекламы на ресурсах иностранных агентов. Студенческие семьи получат приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях вузов. Родителям предоставят возможность в случае рождения второго ребенка или последующих детей воспользоваться кредитными каникулами по ипотечным договорам.
2: Россия.
1: Президент Владимир Путин накануне посетил Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде. Глава государства встретился с инженерами предприятия. Также во время визита в Нижний Новгород Владимир Путин осмотрел выставку конкурса передовых проектов. На форуме агентства стратегических инициатив выступил на пленарном заседании. Провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
2: Мир.
1: На Ближний Восток возвращаются американские дипломаты. На этой неделе Госдепартамент США начал снимать ограничения для сотрудников посольств в этом регионе. В пятницу посольства в Катаре, Кувейте и Бахрейне объявили, что разрешают членам семей дипломатов вернуться в эти страны. Ранее на этой неделе аналогичные заявления сделали в Израиле и Ливане. Власти Непала оценили сумму ущерба от наводнения в 4,5 миллиардов долларов. Как заявил глава Минфина Непала Сварним Вагли, эти цифры предварительные, поскольку оценка ущерба еще продолжается. Мощное наводнение произошло 26 августа. Количество погибших достигло 616 человек. Пострадали более 2300 человек.
2: Транспорт.
1: В Ярославле в сентябре стартует строительство нового терминала аэропорта «Золотое кольцо». Как сообщили в руководстве Ярославской области, на площадке уже завершены подготовительные работы. Одновременно заканчивается подготовка проектной документации грузового терминала. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Да вы заработали.
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
16: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

песней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ». Не оферта.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он не изменил.
6: Горько.
7: В нашей семье давно нет любви.
6: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
6: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
10: Горько!
6: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США и Венесуэла заключили сделку по нефти. Условия соглашения предусматривают удвоение нефтяных резервов американской стороны. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, под контролем США будут более 65 миллиардов баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. Напомню, Вашингтон получил доступ к нефти Венесуэлы после того, как в январе этого года американский спецназ похитил президента страны Николаса Мадуро. Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес начала сотрудничать с Вашингтоном.
2: Мир.
1: В Финляндии обезлюдили восточные территории из-за разрыва связей с Россией. В этих районах большинство местных жителей в разной степени были связаны с обслуживанием туристов. Теперь уровень безработицы в некоторых районах на востоке страны приближается к 20%. Это в два раза выше, чем на западе Финляндии.
2: Россия.
1: Меняются правила выплаты премий и оплаты сверхурочной работы. Они перестанут рассматриваться как бонус со стороны компании. Выплаты по KPI становятся обязательными, а переработки свыше 120 часов будут оплачиваться по двойному тарифу. Соответствующие поправки к Трудовому кодексу вступят в силу с 1 сентября. Как сообщает Prime, эти поправки существенно ужесточают правила для работодателей. Средние траты россиян на букет цветов к началу учебного года составят около 4 500 рублей. Это при условии сохранения текущей динамики цен. Об этом сообщили «Известиям» в компании «Платформа ОФД».
2: Транспорт.
1: Американская компания Waymo сообщила о скором начале испытаний своих беспилотных такси в Мюнхене. Сейчас ведутся переговоры с местными и федеральными властями по вопросам получения необходимых разрешений. Американцы проводят высокоточное картографирование местных улиц и тестирование с участием специалистов по автономному вождению. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
6: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Получилось. Вы вылечили рак?
15: ОККО представляет.
16: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
17: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
18: Это открытие изменит все.
15: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
19: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
21: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
22: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио представляет.
23: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
0: Продолжение пушистого кинохита.
23: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
0: «Мой папа – медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

катится, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложней, но ты пойми,

0: обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ» не оферта.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Что?
8: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
18: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
19: Для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Посольство России в Непале принимает запросы на поиск пропавших в результате наводнения. В частности, российское диппредставительство в Катманду просит семьи россиян, которые были в Непале во время наводнения и перестали выходить на связь после него, подать официальные запросы на их поиск. Наводнение, затронувшее десятки населенных пунктов на границе Непала и Китая, произошло 26 августа. По сведениям Непальского совета по туризму, пропавшими без вести числятся семеро россиян.
2: Мир.
1: Россия гарантирует защиту гражданам Приднестровья в случае обострения ситуации. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что российские миротворцы останутся в республике.
2: Россия.
1: На остановках общественного транспорта вводится запрет продажи сигарет и вейпов. Новые меры начнут действовать с 1 сентября. Они помогут защитить граждан от воздействия никотина и пассивного курения. Такое заявление сделал глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
2: Культура.
1: Сегодня в России и еще нескольких странах пройдет акция «Ночь кино». Она организована Роскино и Фондом кино и приурочена ко Дню российского кино, который отмечался в четверг. В этом году «Ночь кино» охватит более 5000 площадок по всей России и свыше 60 стран.
2: Транспорт.
1: В Москве протестировали работу автобусных маршрутов по графику, составленному искусственным интеллектом. Нейросеть отвечала за расписание, число автобусов на линии и график работы водителей. Все это просчитывалось одновременно. Как результат, на треть снизились межрейсовые простои, уменьшилась работа водителей по ночам, освободились два автобуса, которые направили на усиление других маршрутов.
2: Деньги.
1: Официальный курс доллара на выходные – 85 рублей 60 копеек, евро – 99,68. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой-невестой.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
8: ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем».
2: 16+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
14: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
15: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
16: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
17: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Упоительный в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка

0: ставки применяются при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Дода пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он не изменил.
6: Горько.
7: В нашей семье давно нет любви.
6: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
6: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
6: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Дорожное радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: душевное на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Вскоре в массовый оборот поступит цифровой рубль, и россиян предупреждают о схемах мошенников с новой формой валюты. Цифровой рубль должен заработать с 1 сентября. Все системнозначимые банки России готовы к его широкому внедрению. Как отметил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, аферисты могут предлагать россиянам, в основном молодежи, льготы за использование цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Россия.
1: 1 сентября стартует эксперимент по работе передвижных аптек в небольших населенных пунктах. Приобрести в таких аптеках можно будет в том числе лекарства под заказ, за исключением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Эксперимент продлится 3 года.
2: Мир.
1: Возможный пересмотр Финляндии заключенных россиянами сделок с недвижимостью не останется без ответа со стороны Москвы. Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что в этом случае будут приняты ответные меры. Госдепартамент США предупредил американских граждан о возможных беспорядках на Украине. Находящимся там американцам Белый дом рекомендует избегать демонстраций и скоплений людей и заранее ознакомиться с расположением ближайших укрытий. Рекомендации были обновлены 28 августа. Общий уровень предупреждений не изменился и остается максимальным, 4-м, с пометкой «Не путешествовать». Об этом сообщает РБК.
2: Транспорт.
1: Британцы стали засматриваться на китайские автомобили. Как показало недавнее исследование портала CarWow, покупку китайской машины рассматривают почти 50% британских водителей. Это примерно вдвое больше, чем 3 года назад. За последний год в Британии значительно выросла узнаваемость таких брендов, как GQ, Cherry и Amoda. Самый узнаваемый здесь китайский автопроизводитель – BYD. Об этом пишет российская газета. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Дорожного радио ТОП-10.
1: Здравствуйте, в студии Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. И уже в следующем музыкальном часе я вашему вниманию представлю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Услышимся уже совсем скоро. Не переключайтесь, до встречи.
2: Реклама.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
7: Дорожное радио представляет.
8: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Где меня не теряют, то связь плохая. Целую.
7: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте! Ну вот, долгожданная встреча состоялась. У нас был с вами небольшой перерыв, и в эфире вновь, как всегда, по выходным в это время программа «Звезды Дорожного радио». И в студии приветствую вас я, Кирилл Сорокин. Я немножко отдохнул, набрался новых сил. Команда Дорожного радио тоже полна сил. Новые проекты у нас стартуют, и об этом тоже сегодня с вами поговорим. А также потенциальная песня эфира у нас будет от группы «Пятеро», называется «Какая же ты красивая». И я вашему вниманию представлю обновленную главную десятку песен эфира Дорожного радио. Да-да, уже совсем скоро состоится 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге, Ледовом дворце, 6 декабря. И нам уже нужно определяться, кому и за что вручать «Звезды Дорожного радио». Вот поэтому мы с вами и обновляем периодически главную десятку песен эфира Дорожного радио. Сегодня не будет мест с 1 по 10, просто вашему вниманию десятка песен, которые вы уже далее будете с помощью голосования распределять по позициям с 1 по 10. Голосовать можно и нужно на сайте дорожное.ру. Пока информации достаточно, по порядку обо всем ближайшем музыкальный час. А пока что давайте начнем с вами в алфавитном порядке представлять песни, которые вошли в хит-парад «Звезд Дорожного радио». Итак, Алекс Лим и его песня «Целый мир».

0: Звезды дорожного радио. ТОП-10.
1: В эфире Дорожного радио стартовало в эту субботу новое шоу. Называется «Пять звезд». Ведущим данного шоу является Никита Леонов. Это шоу пришло на смену программы «Посиделки». У вас теперь есть шанс каждую субботу выиграть 5000 рублей прямо из рук звезд Дорожного радио. Что для этого нужно сделать? Все подробности есть в наших официальных группах Дорожного радио в социальных сетях. Заходите, читайте, загружайте видео, как вы поете песни из эфира Дорожного радио. Ставьте специальный хэштег, который там написан. Мы все видео собираем. Звезды приходят, каждую программу оценивают 5 видеороликов, выбирают лучший, присваивают 5 звезд, которые равны 5000 рублей. И в эту субботу у нас был первый выпуск, в нем принял участие Олег Михайлович Газманов, оценивал песни, есть победитель, аж целых 2 победителя. Он в честь своего юбилея лично подарил еще дополнительно 5000 рублей. Совсем скоро у нас также в гостях у Никиты Леонова в шоу «5 звезд» будет певец Тони. Присылайте видео, как поете песни, и Тони, может быть, оценит именно ваш видеоролик, и именно вы станете любимчиком, победителем, который получит 5 звезд, то есть 5000 рублей из рук Тони. Все подробности в наших официальных группах Дорожного радио в социальных сетях. Добро пожаловать, участвуйте, выигрывайте вместе с Дорожным радио. Не просто так я заговорил про Тони, потому что следующую песню «Ты мое небо» исполняет Тони, которая попадает в главную сетку песен эфира Дорожного радио.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Мы с вами продолжаем хит-парад звезд дорожного радио ТОП-10. Я немного отдыхал. Две недели хит-парад на самом деле не выходил в эфир. Сейчас обновленная главная сетка песен эфира дорожного радио вашему вниманию представляется. И, кстати, я был в Санкт-Петербурге и посетил концерт Александра Иванова группы «Рондо» в прошлый четверг. Концерт был на открытой площадке. Погода в Питере, конечно же, непредсказуема. Утром лил дождь и думал, что все промокнем. На концерт все равно пошли. И вот во время концерта была прекрасная погода, красивый закат, вид на Финский залив, красивые виды и, конечно же, песни Александра Иванова группы «Рондо» вживую исполненные. Это особое удовольствие. Прям хорошо отдохнул с друзьями. И вот Александр Иванов, группа «Рондо», песни «Полчаса» в хит-параде звезд дорожного радио ТОП-10 остается именно вам решать, на каком месте она окажется на следующей неделе с помощью голосования на сайте дорожное.ру. Пожалуйста, голосуйте, заходите, и только от вас зависит, кто и на каком месте окажется в следующие выходные в хит-параде звезд дорожного радио ТОП-10.

0: Дорожного радио. Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
1: Не успел я выйти в понедельник на работу, как ко мне сразу начали приезжать артисты, и в том числе Алексей Петрухин приезжал. Мы с ним слушали его новые песни, которые планируются к выходу. Ведь у него 1 декабря большой сольный концерт в Москве. В концертном зале «Москва» будут дуэтные номера, будут сольные новые песни. В том числе я скоро в эфире Дорожного радио. Могу сказать, что Алексей Петрухин очень хорошо и плодотворно летом поработал. Много написал песен. Он пишет музыку и слова, и в соавторстве с некоторыми авторами работает. В общем, очень хороший, достойный материал получился. А пока что новые песни еще не вышли. У нас песни «Мы живы, пока мы любим» в хит-параде звезд Дорожного радио присутствует вновь. Так что голосуем.

0: Дорожного радио. Топ-10.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И вашему вниманию представляю обновленную главную десятку песен эфира Дорожного радио. Вам предстоит определиться за неделю, проголосовать, и уже на следующей неделе подведем итоги, кто и как на каком месте окажется с помощью вашего голосования. Дорожный.ру в вашем распоряжении. Добро пожаловать. Дорожное радио очень много приготовило сюрпризов. Вот об одном мы уже поговорили с вами, то, что у нас теперь в эфире новое шоу «5 звезд», где вы можете выиграть 5000 рублей. А также в эфире Дорожного радио совсем уже скоро появится новая ведущая. И это звездная ведущая Дорожного радио Яна Чурикова. Подробности скоро в эфире. Следите, слушайте, и мы уже вовсю готовимся. Яна особенно готовится, поэтому осень будет полна сюрпризов для вас, для слушателей Дорожного радио. Надеемся, все вам понравится. Далее с вами переходим к очередной песне. Вашему вниманию представляю Аниту Цой, ее композицию «Я твое море».

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Многие летом отдыхали, артисты в том числе, а также они гастролировали, а некоторые и работали над новыми песнями. Вот звездный дуэт появился в завершении лета от участников Народной премии Звезд Дорожного радио, так скажем, от старожил Народной премии Звезд Дорожного радио. Татьяна Буланова примет участие в 14-й раз, Денис Маданов примет участие в 13-й раз в Народной премии Звезд Дорожного радио. И вот у них родился дуэт, называется «Москва-Санкт-Петербург». Вашему вниманию представляю эту песню. И она попадает в главную десятку песен эфира Дорожного радио. Дальше решать вам, на каком месте эта песня окажется. Дорожно.ру. Именно там проходит голосование за десятку песен эфира Дорожного.

0: Звезды дорожного радио. ТОП-10.
1: 6 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». Я в очередной раз от лица дорожного радио, от организаторов, говорю большое спасибо тем, кто купил билеты. Вас в этом году уже очень много. Вы покупаете каждый день десятки, даже сотни билетов. Уже первые места практически раскуплены. Партер потихонечку тоже исчезает. VIP-ложи, кстати, в продаже тоже есть, и они раскупаются. Выбирайте лучшие места. Мы ждем вас 6 декабря в Ледовом дворце на народной премии «Звезды дорожного радио». Будет много артистов, которые впервые примут участие в народной премии «Звезды дорожного радио», получат свои первые звезды дорожного радио. Ирина Круг, Никита Осин, в том числе, новички. И у них песня «Без тебя» остается в хит-параде «Звезды дорожного радио». А что, голосуйте, поддерживайте звездный дуэт.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира, мнения и комментарии, гастроли и концерты и много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Юбиляр этого года, 50 лет Николаю Баскову. Отмечать он будет большим сольным концертом в Москве. Наверняка Николай также приготовил много новых песен. Ну вот одна из новинок у нас попадает в хит-парад звезд дорожного радио. Называется она «Туманы». Вашему вниманию давайте слушать и принимайте решение, голосовать вам за нее или нет. И если решите проголосовать, то это можно сделать на сайте дорожное.ру.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В завершении программы я вашему вниманию представлю потенциальную песню эфира от группы «Пятер». Называется «Какая же ты красивая». А сейчас еще два участника у нас с вами по курсу, которые попали в обновленную десятку песен эфира Дорожного радио. Напомню, сегодня нету у нас с вами номеров, нету лидеров, нету тех, кто оказывается на грани вылета. Просто вашему вниманию представляю артистов в алфавитном порядке, которые дальше уже

0: Звезды дорожного радио.
1: Ну вот у нас осталась последняя исполнительница, которая после обновленного хит-парада попала в главную сетку песен эфира дорожного радио. Она уже была сегодня в дуэте. Это Денис Майданов, Татьяна Буланова. И вот ее сольная песня «Надо ли» от Татьяны Булановой тоже в главной сетке песен эфира дорожного радио остается. Так что голосуйте. Вот вся обновленная десятка песен эфира дорожного радио вашему вниманию представлена. Итак, Татьяна Буланова, «Надо ли».

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: 12+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Мой друг Том живет в лесу, потому что он медведь.
1: Продолжение пушистого кинохита.
2: У него появился крошка-медвежонок, дико непоседливый.
1: «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября, 6+.
3: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
4: В эфире «Звезд дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И, как обещал, в завершении программы я вашему вниманию представлю потенциальную песню эфира от группы «Пятеро». Называется она «Какая же ты красивая». Проголосовать за эту песню, высказать мнение, ставить комментарии, нравится вам эта песня или не нравится, вы можете в любой официальной группе дорожного радио в социальных сетях. Добро пожаловать, нам очень важно ваше мнение. Итак, потенциальная песня эфира, группа «Пятеро», «Какая же ты красивая».

все. Все запланированные дела на этот музыкальный час сделаны. И программа «Звездорожное радио ТОП-10» завершается. Услышимся с вами ровно через неделю, в следующие выходные. Напомню то, что у нас новое шоу «5 звезд». Подробности в официальных группах «Дорожного радио». Принимайте участие. У вас есть возможность выиграть 5000 рублей. Также следите. Мы совсем скоро запустим наш конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио». И, следовательно, на это событие уже доступны билеты. Состоится это все 6 декабря в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио». Все, основное все сказал. До встречи через неделю. С вами был я, Кирилл Сорокин. Берегите себя, родных и близких. Счастливо!

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. 29 августа у Беловой Ирины Михайловны, руководителя информационного центра, день рождения. Ирина Михайловна, семья Челединовых поздравляет вас с днем рождения. Мы желаем вам сибирского долголетия, счастья в личной жизни, чтобы все ваши мечты сбылись. И будьте всегда, какая вы есть. Всегда ответственная, доброжелательная. Музыкальный подарок. Вива самоцветы. Не надо печалиться. Спасибо, Дорожное радио.

0: вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогое, любимое Дорожное радио. Это ваша радиослушательница Любаша из Калининградской области. Я очень хочу послушать песню «Чингисхан». Всем удачи, здоровья и любви. Спасибо, дорогое Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Передаю привет жителям Перми. Поставьте, пожалуйста, песню Елены Ваенги «Абсент». Спасибо, Дорожное радио!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Семья поздравляет Белянина Владимира Владимировича с 80-летием. Желаем благополучия, бодрости духа и здоровья. И пусть впереди будет много спокойных и счастливых дней. Пусть рядом будут всегда те, кто любит и ценит. А в сердце живет тепло и благодарность за все, что было. Поставьте, пожалуйста, песню «Золотая лестница» для Владимира Владимировича. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу сердечно поздравить сегодня мою дочь с днем рождения. Желаю, как всегда, крепкого здоровья кавказского, долгих лет жизни, чтобы все у тебя в жизни было хорошо, чтобы все дела свои были успешно завершены, чтобы все начинания и пожелания, все, чтобы было хорошо. Люблю тебя, обнимаю, крепко целую.

0: Добрый вечер! Линия свободна!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Исполните для меня, пожалуйста, песню Сергея Трофимова. Отдельный привет моей мамочке Оле. Спасибо, Дорожное радио. С уважением, Степан.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Алексей Котов. Хочу передать привет всему моему любимому городу Сосновый Бор, всем, кто меня знает, и вашей любимой передаче. И поздравляю с днем рождения мою любимую папуленьку Смирнова Михаила Викторовича с юбилеем, 55-летием. Поставьте, пожалуйста, для него подарок, песню Анастасии Бубновой «Папа». Спасибо огромное, Дорожное радио. Я все

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня 29 августа. Пользуясь случаем, хочу поздравить свою сестру с днем рождения. От всей души пожелать здоровья, вдохновения, оптимизма, любви, родных, внимания, счастливой, интересной, яркой жизни. Пусть глаза горят задорно, и хвост по ветру летит. Улыбайся благородно, мир тебе принадлежит. За шампанским можно смело и без паспорта ходить. Главное, чтобы хотелось хорошо и долго жить. Пусть прозвучит для нее хорошая песня. Спасибо, Дорожное радио. Удачи вам и успехов.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою племянницу с днем рождения. Пожелать ей всего самого доброго, светлого. Здоровья, счастья, улыбок, удачи, любви, семейного благополучия. Всего-всего самого хорошего. И в подарок пусть прозвучит эта веселая песня. Ее дядя Алексей. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, дорожное радио! Сердечно, всей души хочу поздравить Семенову Марию с рождением, пожелать ей счастья, здоровья, успехов. А вам, дорожное радио, процветания. Большое спасибо, дорожное радио!

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Обжигающий пламенный привет передаю моему соседу с улицы Полтавская, Лёзову Валентину. Он мужчина с чувством юмора, всегда улыбается и помогает всем соседям. Валентин – крутой и харизматичный бас-гитарист, и он часто слушает Дорожное радио. Хочу для него заказать его любимого певца Олега Газманова «Осенний сон». С любовью, Татьяна Ильина. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. В этот замечательный день поздравляем с днем рождения нашу дорогую и любимую маму, бабушку, жену Сухманову Надежду Валентиновну. Прекрасной женщине сегодня от всех нас 100 лучших слов, 100 лучших поздравлений, здоровья, море сил, душевного огня и самых ярких жизненных мгновений. В подарок, пожалуйста, поставьте песню «С днем рождения, мама». Спасибо, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
3: Всегда в это время.
2: На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Через вашу передачу хочу поздравить мужа моей племянницы с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, успехов в работе, успехов в воспитании внучек и всего-всего наилучшего, что есть на земле. И исполните, пожалуйста, для него хорошую песню. Спасибо вам большое. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио и все его слушатели. Передаю привет своей жене Екатерине. Хочу заказать песню для нее. Спасибо, Дорожное радио!

0: 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Танцы пар!

тебе открою тайну. И не слушай ты, подруг, этот мир необычайный, обойдем вокруг.

0: Ночи. Я с Луизой.
1: Уильям Лара.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Да вы заработали.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: 12+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Дорожное радио представляет.
7: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Демни не теряй, то связь плохая. Целую.
6: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2» в кино с 3 сентября. 6+.
8: Дорожное радио представляет. Дискотека с доставкой на дом. Пятница, суббота с 9 вечера до полуночи.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: последний раз.
1: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting
1: started. Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

главное. Я твое море.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.